0: во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Уже 18 июля Ламбарфест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбарфест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айындар жинам разлар, кутман таң зармене жалпы Кыргызстан!
2: Всем доброе утро! Это утро создано не для того, чтобы считать минуты до будильника, да-да, а для того, чтобы начать день с хорошего настроения, друзья. На часах уже 7.05, это значит, что мы с таким вот прекрасным настроем начинаем с сегодняшний день, а сегодня вторник, 14 июля, кстати, самый продуктивный день недели, так что тоже имейте в виду. А на улице вот такая вот прекрасная летняя солнечная погода. Вот болуш керек ошо элдин баары кайта көлгө жөнөп башташат да.
1: А мына ушундай достор, билбейм, негедир мен үчүн да бир башкача таң болду. Мындай будильникти көтөрүп, будильник сырлагандан кийин деп бир аз дайын турасың го. Негедир мен будильникке чейин ойгоно алдым да.
2: Эрте уктагансың го.
1: Кадимкидей уктагам. Күндөгүдөй уктагам. Анан билбейм, ушундай өзгөчөлүктү байкадым бүгүн. А сиздерде таң кандай башталды достор? Алдыдагы 3 саат бою сиздин маанайыңызды көтөргөнгө таң кылайф өзүнүн ишин баштап отурат. Анан да өзүңүздүн таңыңыз тууралуу, бүгүнкү иш пландар тууралуу, жакындарга жылуу сөздөрдү айтып, айтор биздин катарда болуңуздар.
2: Албетте. У нас еще для вас, как всегда, есть такая вот полезная информация, да? Продолжаем знакомить вас с жилым комплексом «Восток-7» от БРК Групп.
1: Кызыктуу факт айтайын ба? Дүйнө жүзүндө батир тандоодо эң биринчи орунда элестет анын жайгашкан жери турат экен. Ошондуктан жакшы жер эң жакшы инвестиция деп бекеринен айтылбаптыр.
2: Ну, я, в принципе, с тобой согласна, Скат. Именно поэтому Восток 7 расположен в удобном районе города. Здесь квартиры от 41 квадратного метра, да, беспроцентная рассрочка до 55 месяцев и первоначальный взнос всего лишь от 15%. Очень удобно, очень, так скажем, комфортно, да, и все для вас, наши дорогие слушатели.
1: Кананда, ойгонуңуздар, туруңуздар, биздин катарга кошулуңуздар. Бул таңкы лайф, микрофондо Аскат менен Диана.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: А сегодня вторник, 14 июля. И знаешь, сейчас, как оказывается, бывают дни, когда календарь словно вот, ну, специально, да, собирает вместе самые такие неожиданные, необычные праздники. Мне кажется, сегодня тот самый день.
1: Оғырмандардағы мұна ұшыл нәрсені пайдаланат болушы керек. Берін екен майрамдарды сана өтелі біз. Мысалы, бүгін бардығы ұзын білбейм. Балалығы ұзды еске салат десем тұру олауы. Бүгін қарағат күн екен.
0: Ой, ну здорово. Қарағат теріп қалдың ба?
1: Теріп қалдық. Теріп жеп қалдық. Ой, білбейм. Сон күндер шығылып. Азыр қарағат тергендер бар бұ?
0: Қарағат тергендерім жайлыға тық шыққандар тершет болыш керек. Мен оғармандарыздан сұраса әлі білмейсіз ғой.
1: Оғармандар өзі азыр қарағат теріп отасыздар ба? Мұрда деген қарағат теріп, шындай бір қарағат теру деген өзінше майрам болчу дей. Көшедегі балдардың барын шоғылтып келіп, мысалы үшін біздің үйде қарағат теріле тұрған болса, көшедегі балдардың бар біздікіне келчу. Алардың үйінде қарағат теріш керек болса, барыбыз барчуыз да.
0: Соның тымақташы.
1: Тымақташ. Шындай соның күн болчу.
0: Здорово, сколько еще варенья делали при помощи смородины, ну классно. А также сегодня отмечается Всемирный день интеллектуальных игр. Отличный повод, да, я думаю, устроить такую вот, ну, небольшую тренировку для мозга. Там шахматы, шашки, судоку, кроссворды, там всякие головоломки, даже викторина с друзьями. Все это не только вот, ну, как по мне, интересно, да, но еще и помогает держать ум в тонусе, друзья. Так что если сегодня кто-то предложит вам сыграть партию шахмат или разгадать загадку, то обязательно сохраняйте. Соглашайтесь, друзья.
1: А дагы бир сонун майрам, билбейм, биздин аталар апалар үчүн же биз кийин бизге деле керек болуп калабы. Бүгүн пенсиянын тулган күнү экен.
0: Ой, ну классно.
1: Алыскы СССР маалында 14 июль 1956 жылы мамлекеттик пенсиялык система биринчилерден болуп түптөлгөн экен. Мамлекеттик кызматкерлерге жашы жеткен, улгайган адамдарга мамлекет тарабынан колдоо иретинде социалдык төлөмдөрдүн негизи бекитилиптир. Ошондон бери уланып, ар кандай реформалар жасалып, бүгүнкү пенсиянын шарттары келип чыккан экен.
0: Пенсияны бүгүн алышабы негизи?
1: Алышат, азыр деген бар деген бак.
0: Жок, 14-айдын 14-үндө алышабы же?
1: А, билбейм, ар кандай. Мисалы, менин апамдын пенсиясы 10-дан кийин тиеби, ушундай.
0: Барыныкы бардык
1: ар башка экен.
0: А, ар башка экен.
1: 15-инден кийин алган бар экен, айдын башында алганы бар экен. Шығып, жанағы апамды аз үйрерім қалды ғой, телефондан телефонға қоторып қалғанда нәрсе болып қалды ғой. Ямұрда деген башында барып шығарып беріп жүрсіз да, банкоматтан шығарып берсең, ошол жақта аталар, апалар тұрады да, мен кімді шығарып беріп қойшы деп. Анам паролын сұрап, арқа бергісін сұрап, одан шығарып бересің. Жаңағы жерге бір кірсең бар ғой, бір 3-4 кісінікін шығарып бермейінше кетіршпейді да.
0: Чахши Сонан, тоже имеете в виду. А также сегодня Всемирный день косаток и шимпанзе, друзья. Эти удивительные животные сочетаются одними из, ну, считаются, да, одними из самых умных представителей животного мира. Тоже не забываем про это. Косатки поражают своей способностью общаться и действовать сообща. А вот шимпанзе умеют использовать инструменты, обучать друг друга и даже проявлять чувство юмора, друзья. Так что вот такие вот удивительные животные у нас есть на планете Земля, тоже помним про это. Ты же видел, да, вживую шимпанзе, косаток? Ну, шимпанзе, скорее всего, видел.
1: Шимпанзе, я говорю, сам греку, а зоопарк Тардан, а Беркины говорю, вот трудно.
0: Ох, моя мечта увидеть косаток.
1: Как там башка, как там башкирик, Москва, Алматы, зоопарк Тардан, башкирик, да?
0: И он. Там нету косаток. Причем нужно прям в какой-нибудь, не знаю, океан, к океану подойти и уплыть далеко. Ну, я не знаю. Возможно, есть такие большие аквариумы где-нибудь.
1: Болду, буйрса бир күндү көрөсүң, анан көргөндө, ой, ушуну эфирден айттым эле, ушуну көрөйүн дедим эле, мына көрдүм деп бизге сүйүнчүлөп койгонду унутпай.
0: Ушул күндө келди деп,
1: э? Достор, WhatsApp номер 0709-118-118. Биздин катарга кошулуп ойгонгондор кол көтөрүп тургула. Алдыда байгелүү оюндар болот, дагы да болсо керектүү маалыматтар болот десем, бирөө бар экен да бизде.
0: Не дейт?
1: Утман таң жакшыларым, радиодон тапкан досторум, амансыздарбы, жакшы жүрөсүздөрбү, барыңарга салам деген экен.
0: Доброе утро, здорово, что потихонечку уже присоединяетесь к нам, друзья. Давайте просыпаемся вместе с нами интересно, с нами познавательно. Так что делаем радиоприемники погромче. Это утренний лайф, мы продолжаем.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Лиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. С 10 июля по 1 сентября 2026 года в Кыргызстане проходит дополнительная легализация автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерами. Компания является разовой и окончательной. После завершения установленного срока продлевать ее не планируется. По данным Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава, легализовать можно транспортные средства, ввезенные в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года включительно, которые до настоящего времени не прошли госрегистрацию. Процедура распространяется на транспортные средства категории М1, М1G, М2, М2G, Н1, Н1G и Н2, соответствующие требованиям законодательства. Легализация будет проводиться во всех территориальных подразделениях Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава. В Бишкеке пройти процедуру можно в Бишкекском городском отделе, в торговом центре Аюгрант, межрайонном отделе на территории авторынка и подразделении Биримдик-24 в жилом массиве Биримдик-Кут. В Кыргызстане Трудовой кодекс не предусматривает обязательное сокращение рабочего дня из-за аномальной жары. Об этом сообщает Минтруда. При этом работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия для сохранения жизни и здоровья сотрудников. С 14 по 18 июля в республике ожидается повышение температуры воздуха до плюс 40 градусов. В Бишкеке восстановили 18 городских фонтанов. Еще несколько планируют запустить до конца августа. Об этом сообщил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, работы поэтапно ведутся уже несколько лет. В этом году после реконструкции заработали 7 фонтанов, в том числе в сквере Правительственный, на Театральной аллее и аллее молодежи. Сейчас планируется обновление фонтана Рыбки у Дома торговли. Его планируют открыть в течение месяца. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 14 июля, в некоторых горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19. В Нарыне также осадки и днем тепло до 22 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 33 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
6: Скажите, а у вас есть гостиные? Столы и стулья?
7: У нас есть.
8: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Автора жолдор жагында балдар ойноп жатышат, бир жагында Аскат менен Диана аларды карап отурат. Төлөрдү көрсөк болчу дейт эң ойам. Достор, 8 саат 21 мүнөт байгелүү оюнга убакыт келип жетти. Ага чейин дагы бир керектүү маалымат сиздер үчүн.
1: Да, все верно. Для вас мы каждый раз, да, готовим полезную информацию. Хочу напомнить, что вместе с БРК Групп каждый день мы радуем наших слушателей приятными подарками.
0: Ооба, алдыңкы мүнөттөрдө буюрса демирчүбүздүн сом белегине ээ болосуздар. Ага чейин сапат десең сапат, көркөмдүк жагынан дагы алдыга эч кимде салбаган. Бул Восток жети турак жайы жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Бул жактагы сапат дагы бир жолу далилденгендин бири дал ушул Восток жети турак жайы атайын монолиттик технология менен курулат экен. Бул деген сөз сапаттан кабар берет. Ал жактагы 3 метрлик шыптар көрк берет. Мына ушул көрктүн дагы көркөмдүгүн арттырган бул панорамалык терезелер.
1: Да, на самом деле качество строительства еще один важный момент при выборе квартиры, друзья. Именно такие решения сегодня ценят современные покупатели. Вот такую вот возможность предоставляет БРК Групп, точнее говоря, жилой комплекс «Восток-7».
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: А мы для вас подготовили очередной подарочек, очередную игру нашу. Друзья, если в скором времени вы надумали поехать на Иссык-Куль, да не просто для того, чтобы поплавать и позагорать, да, сходить на сольный концерт Бека Бурбиева, то у вас есть отличная возможность попасть туда бесплатно. Народный артист Кыргызской Республики, любимый исполнитель миллионов Бек Бурбиев приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер. Любимые песни, живой звук, особая атмосфера и просто невероятный вечер на берегу Иссык-Куля подарят яркие эмоции каждому зрителю. Сам концерт пройдет на ипподроме в Чулпанате 17 июля. Это уже совсем скоро, в эту пятницу, да? А начало самого концерта 18:30.
0: Ушул күнгө чейин далай оормандарыбызга чакыруу барактарын берип кубанттык эле. Бүгүнкү күндүн эсебинен дал ушул белектин ээси ким болот экен азыр дароо ушул оюнда аныктайбыз. Оюндун шарты жөп жөнөкөй орусчалардан үзүндү угузабыз. Бүгүн сахнада ким кимдебейсиңби? Лепс агабыз экен го. Лепс агабыздын репертуарынан бир ырдын үзүндүсүн угузабыз. А сиз аны кыргызча которуп бизге WhatsApp аркылуу узатышыңыз керек. Котормо түшүнүктүү болуш керек, туура болуш керек, анан колдон келишинче мындай кызыктуу өзгөчө болуш керек, э?
1: Эң туура. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо будет отправить ваш перевод, да, перевод текста на кыргызский язык. И за самый интересный, верный, грамотный перевод мы подарим 2 билета на концерт Бека Бурбиева. Пожалуйста, постарайтесь вот сами, да, перевести без искусственного интеллекта, без чата GPT, потому что иногда мы получаем сообщение, и в конце такой вот милые слова, знаешь.
0: Чат GPT-нин колтамгасы.
1: Ну, сразу понятно, да. Когда там в конце у тебя ты читаешь такие слова, как... если вы хотите, чтобы я перевел, можете написать там еще какие-то варианты. Ну, друзья, ну, пожалуйста, постарайтесь перевести сами.
0: Кананда, бүгүнкү тапшырманы конткоюп угабыз.
2: Я хочу быть настоящим. Я люблю людей, а не вещи.
1: Ну, вот так вот все легко и просто, я думаю.
0: Сон-сюздер.
1: Я хочу быть настоящим. Я люблю людей, а не вещи. Вот такие вот простые слова, короткие строчки, друзья. Просим перевести вас на кыргызский язык, а в конце... почему в конце? Через несколько минут, да, уже мы объявим очередного нашего, да, победителя. Есть, друзья, отличная возможность сходить на концерт Бека Бурбиева.
2: Кручу, верчу...

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. С 10 июля по 1 сентября 2026 года в Кыргызстане проходит дополнительная легализация автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерами. Компания является разовой и окончательной. После завершения установленного срока продлевать ее не планируется. По данным Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава, легализовать можно транспортные средства, ввезенные в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года включительно, которые до настоящего времени не прошли госрегистрацию. Процедура распространяется на транспортные средства категории М1, М1G, М2, М2G, Н1, Н1G и Н2, соответствующие требованиям законодательства. Легализация будет проводиться во всех территориальных подразделениях Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава. В Бишкеке пройти процедуру можно в Бишкекском городском отделе, в торговом центре Аюгранд, межрайонном отделе на территории авторынка и подразделении Беремдик-24 в жилом массиве Беремдик-Кут. В Кыргызстане Трудовой кодекс не предусматривает обязательное сокращение рабочего дня из-за аномальной жары. Об этом сообщает Минтруда. При этом работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия для сохранения жизни и здоровья сотрудников. С 14 по 18 июля в республике ожидается повышение температуры воздуха до плюс 40 градусов. В Бишкеке восстановили 18 городских фонтанов. Еще несколько планируют запустить до конца августа. Об этом сообщил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, работы поэтапно ведутся уже несколько лет. В этом году после реконструкции заработали 7 фонтанов, в том числе в сквере Правительственный, на Театральной аллее и аллее молодежи. Сейчас планируется обновление фонтана Рыбки у Дома торговли. Его планируют открыть в течение месяца. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Лива. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Айтыңызчы, сіздерде қонық бөлме меректері, үстелдер, отырғычтар бар ба?
3: Бізде бар бар. Жана арзандату менен Евромебель дүкендерінде қонық бөлме меректеріне, ашқана үстелдеріне жана отырғыш

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: А отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Эх, айымдар, айымдар. Жашоо деле эмес, өзүмдөй түшкө чейин башка, түштөн кийин башка, кечке маал башка эле болуп өзгөрө бересиңер го өзү. Ошонун баарына чыдап жүргөн ушу бизге рахмат.
1: Ну, без таких качелей вам было бы скучно жить на этой планете. Так что есть свои плюсы.
0: Абалалар эле жакшыланды. Бардык котормочуларга рахмат айткыбыз келип жатат. Шундай сонун варианттар келди. Азаматсыздар.
1: Но, тем не менее, мы выбрали одного переводчика, так скажем, да, нашего слушателя, победителя, чей номер заканчивается на 231. Мы тебя поздравляем. Эти аплодисменты звучат в честь твоего перевода, да, можно сказать. Да, здорово перевели, там еще смайлики отправили, молодцы. В скором времени именно ты отправишься на концерт Тебеко Бурбиева в Чулпанату.
0: Дару, азыр болсо биз кийинки байгеле оюнду баштайбыз. Бул оюнда жеңбей калгандар кийинкиде сөз түрдө ийгиликке жетет деген ишеним менен.
1: Нейрофакты. А мы продолжаем дарить подарки вам от БРК Групп, друзья. Для вас подготовили классный мерч, самое главное, нужный мерч, друзья, от БРК Групп. Там есть и блокнот, там есть и термос, и ручка брендированная. В общем, и в целом очень даже нужные вещи.
0: Ушул күнгө чейин күн сайын биз БРК Групптан ушундай сувенирлердин топтомун, белектердин топтомун берип аттык эле. Диана, сонун жаңылык айтайынбы? Буюрса, жума күнү дал ушул БРКнын атынан биз бир угарманыбызга Алиса Яндекс станциясын береткенбиз.
1: Давна ушундай сонун белектерди дагы силер үчүн камдап койдук. Мерч гана, жөнөкөй мерч гана бербестен, ар бир жума сайын сиздерди ушундай мыкты деңгээлдеги белектер менен кубантабыз. БРК Группка болсо чоң рахмат. Условия игры у нас очень даже простые. Как всегда, для вас подготовили два факта. Один из фактов реально существующий, второй — это выдумки искусственного интеллекта. Для того, чтобы выиграть, вам необходимо всего лишь угадать, где реально существующий факт, где ложь, и отправить свои ответы к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. И давай какому? Второму давай.
0: Экинчи угловы. Экинчи тура жооп жөнөткөн угарманыбыз бизден БРК Групп курулуш компаниясынан сонун белектерге ээ болот. Фактылар болсо эмне жөнүндө болор, азыр Диана айтып берет.
1: Фактылар болсо бүгүн география темасында болот. Тагыраак айтканда, Кыргызстанды канчалык жакшы деңгээлде билет экенибизди азыр аныктайбыз.
0: Кананда кун коюп алабыз фактыларды.
2: Факт номер один.
1: Самая длинная река в Кыргызстане — это Нарын.
2: Факт номер два.
1: Самым большим городом в Кыргызстане как по площади, так и по численности населения является Талас. Где реально существующий факт? Отправляйте ответ свой к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. А через некоторое время мы объявим очередного нашего победителя.

0: Автомонитор.
1: Сеги саат 45 минут, достор. Борборуздун жолдоруна дүрбөздү салалдагы ал жактагы тыгындар тууралуу маалымат береле. Азыркы учурда бизге жеткен маалымат боюнча Рысколов жана Турузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын болуп аткан экен. Ушундай эле көрүнүш Исанов жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде орун алыптыр. А сиз борборуздун кайсыл жагындасыз, ал жакта кандай өзгөчө жагдайлар бар экен, бизге кабарлап коюуну унутпаңыз. Жол жүрүп бараткандар, жолуңуздар шыдыр болсун.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 14 июля, в некоторых горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 19. В Нарыне также осадки и днем тепло до 22 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 33 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса — с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.

0: Джетур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
4: Как же мне хорошо спалось.
5: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
8: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».
1: 9:06 минут. Достар, таңғы лайфтың үшінші сағатына қош келдіңіздер.
2: Всем еще раз доброе утро. Да, вот так вот насыщенно мы начинаем наш третий час, друзья. Для вас подготовили много полезной информации. Информация номер один. Знали ли вы, что в мире существует даже страховка от отмены крупных мероприятий из-за дождя, да? Ее часто оформляют организаторы музыкальных фестивалей, спортивных соревнований, массовых праздников. Если из-за, допустим, сильного дождя мероприятие приходится отменить или перенести, то страховая компания помогает компенсировать финансовые убытки организаторов. Друзья, имейте в виду. Этот пример еще раз доказывает, что страхование — это не только про автомобиль или квартиры, как мы все привыкли уже слышать, да? Сегодня можно страховать практически любой финансовый риск. Именно об этом мы рассказываем в проекте «Территория защиты» совместно со страховой компанией «Quantum Insurance».
1: Ошондо кандай болуп калды? Жамгыр жаагандан дагы жанагы сактанса болот бекен, коргонсо болот бекен.
2: Ошондо жардам берет экен да. Для организаторов крупных мероприятий плохая погода может означать, миллионы убытки, да? Это, наверное, вот знают те самые люди, которые уже баштан өткөн деп коёт, кыргызча айтканда, уже пережили подобные случаи, и поэтому они заранее страхуют такие риски.
1: Мына ушундай пайдалуу керектүү маалыматтар бир гана сиздер үчүн арнап угармандар, а биз болсо кадамыбызды алдын көздөй улантып кеткенбиз. Дароо бул сааттын алкагында дагы бир угарманыбызды жеңүүчү кылганга даярбыз. Эмненин алкагында эмне үчүн дей турган болсоңуз, анда авто окуялардын аркасында.
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
2: Друзья, как всегда, для вас подготовили подарочки. Подарочки у нас сегодня будут вкусные, насыщенные. Такие вот, самое то, такую летнюю жаркую погоду. А точнее говоря, целых два блока вкусного сока от компании «Вифрут».
1: Мына буга чейин мына ушундай угуп эле анан ушу бир күнү утушум керек эле, бир күнү утсам жакшы болот эле дегендер ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Тема айтабыз, тема боюнча кызыктуу окуяңызды жазыңыз, сааттын соңунда жыйынтык чыгарып, балким сиздин окуяңыз дал ушул белектин ээси болуп калышы мүмкүн.
2: Да, компания «Вифрут» представляет торговая марка вкусного, друзья. Есть несколько вкусных, необычных, я бы даже сказала, вкусов. Да, там есть и манго, там есть и мангустин, и тропический вкус. В общем, и в целом, я думаю, что понравится каждому нашему слушателю. Тема нашего сегодняшнего эфира. Какие необычные места, какие необычные локации вы посетили, будучи за рулем у нас в Кыргызстане?
1: Азыр эми туризм боюнча абдан көп маалыматтар бар, туристтик багыттар боюнча дагы сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Балким ошол кызыктуу жактарга өзүңүздүн унааңыз менен барып келген чыгарсыз. Эң кызыктуу сиз барган, барып эс алып келген жер.
2: Какое место ты бы еще раз посетила, Скат?
1: Чын айтсам, мен бара элекмин го, бирок жайлоого баргым келет да.
2: Жайлоо дейм, эл ой жака дейм, барсак жайлоого деп ойлойм.
1: Биз да Кыргызстанда өзгөчө, э?
2: Кайсы жайлоого?
1: Жок, мен Кырчынга баргым келет.
2: Но далековато, да?
1: Ошо унааңды даярдап алып, бакты толтуруп алып, анан ошол жака
2: запасканды алып алып.
1: Ошол жактачы мындай жолдо негизи машинайда гана чарчайсың го, бирок мен ойлойм, ушу жайлоого баратканда, өзгөчө Кырчынга баратканда чарчоо деген болбойт болуш керек дейм да. Ал жактагы жаратылыш. Азыр ал жактын жолу дагы аябай жакшы оңолгон экен.
2: Сонун.
1: Жайлоонун төрүнө чейин асфальт болуп тур элестет.
2: Өнүгүп атабыз акырындап ушинтип.
1: Мына ошол жактарга баргым келип атат да.
2: Бирок көзүң көргөнсүң, э, Кырчынды барып көргөнсүң?
1: Жок.
2: Барып көрө элексиңби? Демек анда
1: телезордон көргөнбүз го биз.
2: Сонун. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Какие интересные локации посетили вы? Возможно, хотите посетить, да, по какой-то причине. Напишите свою индивидуальную, так скажем, уникальную историю. За самую интересную, необычную мы подарим целых два блока вкусного освежающего сока от компании «Вифрут».
1: Узатыңыздар, кана аудио билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Узактыгын 20-30 секундтан ашырбаңыз. Анан сырткары эмне кылабыз?
2: Бүтөбүз аскада көз утуралы SMS-терди.
1: Албетте, ал жагы бар го. Анан болот го жанагы барып келгенден кийинки нерсени айтып бергенди билүү дагы өзүнчө бир
2: урамт го. Ооба.
1: Ошон үчүн мындай окуяларды кана кыска нуска кылып айтып берсеңиздер сонун болот эле.
2: Эң туура күтөбүз, тартынбайбыз.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Главные новости к этому часу. С 10 июля по 1 сентября 2026 года в Кыргызстане проходит дополнительная легализация автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерами. Компания является разовой и окончательной. После завершения установленного срока продлевать ее не планируется. По данным Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава, легализовать можно транспортные средства, ввезенные в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года включительно, которые до настоящего времени не прошли госрегистрацию. Процедура распространяется на транспортные средства категории М1, М1G, М2, М2G, Н1, Н1G и Н2, соответствующие требованиям законодательства. Легализация будет проводиться во всех территориальных подразделениях Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава. В Бишкеке пройти процедуру можно в Бишкекском городском отделе, в торговом центре Аюгрант, межрайонном отделе на территории авторынка и подразделении Биримдик-24 в жилом массиве Биримдик-Кут. В Кыргызстане Трудовой кодекс не предусматривает обязательное сокращение рабочего дня из-за аномальной жары. Об этом сообщает Минтруда. При этом работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия для сохранения жизни и здоровья сотрудников. С 14 по 18 июля в республике ожидается повышение температуры воздуха до плюс 40 градусов. В Бишкеке восстановили 18 городских фонтанов. Еще несколько планируют запустить до конца августа. Об этом сообщил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, работы поэтапно ведутся уже несколько лет. В этом году после реконструкции заработали 7 фонтанов, в том числе в сквере Правительственный, на Театральной аллее и аллее молодежи. Сейчас планируется обновление фонтана Рыбки у Дома торговли. Его планируют открыть в течение месяца. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. «Эмар Групп». Реклама.
2: Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию.

0: автомонитор. Мен тыгында калбашым керек, бара турган жагыма шыр жетишим керек дегендер үчүн маалымат болсун достор. Биз айткан аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Азыркы учурда тыгын достор Токтогул жана Бешналиев көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. Ушундай эле тыгын Фучика жана Москва көчөлөрүнүн кесилиш аймагында бар экен. Бул Ош базардын аймагы болуп калат, эми базарларды тыгынсыз элестетүү мүмкүн эмес го. Кандай болгон күндө дагы көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар. Жаныңызда Авторадио.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио.
3: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 14 июля, в некоторых горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 19. В Нарыне также осадки и днем тепло до 22 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 33 градусов.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: «Алимскул» – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
9: Скажите, а у вас есть гостиные? Столы и стулья?
10: У нас есть...
11: И со скидкой! В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно!
12: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
13: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. С 10 июля по 1 сентября 2026 года в Кыргызстане проходит дополнительная легализация автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерами. Компания является разовой и окончательной. После завершения установленного срока продлевать ее не планируется. По данным Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава, легализовать можно транспортные средства, ввезенные в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года включительно, которые до настоящего времени не прошли госрегистрацию. Процедура распространяется на транспортные средства категории М1, М1G, М2, М2G, Н1, Н1G и Н2, соответствующие требованиям законодательства. Легализация будет проводиться во всех территориальных подразделениях Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава. В Бишкеке пройти процедуру можно в Бишкекском городском отделе, в торговом центре Аюгранд, межрайонном отделе на территории авторынка и подразделении Беремдик-24 в жилом массиве Беремдик-Кут. В Кыргызстане Трудовой кодекс не предусматривает обязательное сокращение рабочего дня из-за аномальной жары. Об этом сообщает Минтруда. При этом работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия для сохранения жизни и здоровья сотрудников. С 14 по 18 июля в республике ожидается повышение температуры воздуха до плюс 40 градусов. В Бишкеке восстановили 18 городских фонтанов. Еще несколько планируют запустить до конца августа. Об этом сообщил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, работы поэтапно ведутся уже несколько лет. В этом году после реконструкции заработали 7 фонтанов, в том числе в сквере Правительственный, на Театральной аллее и аллее молодежи. Сейчас планируется обновление фонтана Рыбки у Дома торговли. Его планируют открыть в течение месяца. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco.

0: 0550-770-401 телефонында.
1: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторын тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 14 июля, в некоторых горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19. В Нарыне также осадки и днем тепло до 22 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 33 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
9: Деятельность лицензирована.
10: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
11: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
12: Деятельность лицензирована.
13: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpaty.kg.
14: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpaty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
15: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. С 10 июля по 1 сентября 2026 года в Кыргызстане проходит дополнительная легализация автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерами. Компания является разовой и окончательной. После завершения установленного срока продлевать ее не планируется. По данным Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава, легализовать можно транспортные средства, ввезенные в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года включительно, которые до настоящего времени не прошли госрегистрацию. Процедура распространяется на транспортные средства категории М1, М1G, М2, М2G, Н1, Н1G и Н2, соответствующие требованиям законодательства. Легализация будет проводиться во всех территориальных подразделениях Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава. В Бишкеке пройти процедуру можно в Бишкекском городском отделе, в торговом центре Аюгранд, межрайонном отделе на территории авторынка и подразделении Беремдик-24 в жилом массиве Беремдик-Кут. В Кыргызстане Трудовой кодекс не предусматривает обязательное сокращение рабочего дня из-за аномальной жары. Об этом сообщает Минтруда. При этом работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия для сохранения жизни и здоровья сотрудников. С 14 по 18 июля в республике ожидается повышение температуры воздуха до плюс 40 градусов. В Бишкеке восстановили 18 городских фонтанов. Еще несколько планируют запустить до конца августа. Об этом сообщил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, работы поэтапно ведутся уже несколько лет. В этом году после реконструкции заработали 7 фонтанов, в том числе в сквере Правительственный, на Театральной аллее и аллее молодежи. Сейчас планируется обновление фонтана Рыбки у Дома торговли. Его планируют открыть в течение месяца. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Олимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Олимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: В

0: Jetour.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 14 июля, в некоторых горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19. В Нарыне также осадки и днем тепло до 22 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 33 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: Свежие, вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
3: Все, что нужно, покупай.
4: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-13-13-92.
3: «Экорай». Натуральность выбирай.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. С 10 июля по 1 сентября 2026 года в Кыргызстане проходит дополнительная легализация автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерами. Компания является разовой и окончательной. После завершения установленного срока продлевать ее не планируется. По данным Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава, легализовать можно транспортные средства, ввезенные в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года включительно, которые до настоящего времени не прошли госрегистрацию. Процедура распространяется на транспортные средства категории М1, М1G, М2, М2G, Н1, Н1G и Н2, соответствующие требованиям законодательства. Легализация будет проводиться во всех территориальных подразделениях госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава. В Бишкеке пройти процедуру можно в Бишкекском городском отделе, в торговом центре Аюгрант, межрайонном отделе на территории авторынка и подразделении Беремдик-24 в жилом массиве Беремдик-Кут. В Кыргызстане Трудовой кодекс не предусматривает обязательное сокращение рабочего дня из-за аномальной жары. Об этом сообщает Минтруда. При этом работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия для сохранения жизни и здоровья сотрудников. С 14 по 18 июля в республике ожидается повышение температуры воздуха до плюс 40 градусов. В Бишкеке восстановили 18 городских фонтанов. Еще несколько планируют запустить до конца августа. Об этом сообщил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, работы поэтапно ведутся уже несколько лет. В этом году после реконструкции заработали 7 фонтанов, в том числе в сквере Правительственный, на Театральной аллее и аллее молодежи. Сейчас планируется обновление фонтана Рыбки у Дома торговли. Его планируют открыть в течение месяца. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 14 июля, в некоторых горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19. В Нарыне также осадки и днем тепло до 22 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 33 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
13: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.

встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. С 10 июля по 1 сентября 2026 года в Кыргызстане проходит дополнительная легализация автомобилей с иностранными государственными регистрационными номерами. Компания является разовой и окончательной. После завершения установленного срока продлевать ее не планируется. По данным Государственного центра по регистрации транспортных средств и водительского состава, легализовать можно транспортные средства, ввезенные в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года включительно, которые до настоящего времени не прошли госрегистрацию. Процедура распространяется на транспортные средства категории М1, М1G, М2, М2G, Н1, Н1G и Н2, соответствующие требованиям законодательства. Легализация будет проводиться во всех территориальных подразделениях Госцентра по регистрации транспортных средств и водительского состава. В Бишкеке пройти процедуру можно в Бишкекском городском отделе, в торговом центре Аюгрант, межрайонном отделе на территории авторынка и подразделении Биримдик-24 в жилом массиве Биримдик-Кут. В Кыргызстане Трудовой кодекс не предусматривает обязательное сокращение рабочего дня из-за аномальной жары. Об этом сообщает Минтруда. При этом работодатели обязаны обеспечивать безопасные условия для сохранения жизни и здоровья сотрудников. С 14 по 18 июля в республике ожидается повышение температуры воздуха до плюс 40 градусов. В Бишкеке восстановили 18 городских фонтанов. Еще несколько планируют запустить до конца августа. Об этом сообщил мэр Айбек Джуншалиев. По его словам, работы поэтапно ведутся уже несколько лет. В этом году после реконструкции заработали 7 фонтанов, в том числе в сквере Правительственный, на Театральной аллее и аллее молодежи. Сейчас планируется обновление фонтана Рыбки у Дома торговли. Его планируют открыть в течение месяца. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
3: Бизде бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована. Дарите!

0: Номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0-990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0550-770-401.
4: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 14 июля, в некоторых горных районах республики возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 19. В Нарыне также осадки, и днем тепло до 22 градусов. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 33 градусов.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова, 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
10: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактан Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
11: Деятельность лицензирована.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
13: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане на один год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. В Бишкеке с 20 июля для движения транспорта полностью закроют перекресток бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В рамках первого этапа проекта была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Бакамбаева до улицы Льва Толстого. В мобильном приложении «Мой город» появилась функция отслеживания ночных автобусов, которая поможет жителям Бишкека спланировать удобный путь. Чтобы воспользоваться ею, нужно зайти в раздел «Транспорт» и выбрать пункт «Ночные рейсы». Нововведение решает давнюю проблему горожан. С 3 июля, когда в столице запустили 7 круглосуточных маршрутов, движение транспорта нельзя было отслеживать онлайн. Из-за этого жители жаловались на отсутствие онлайн-трекинга, в том числе внутри самого приложения. Ну а теперь автобусы, курсирующие ежедневно с 23.00 до 5 утра, отображаются на карте в реальном времени. По мнению представителей мэрии, это должно полностью устранить возникшее неудобство. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама. Çiğdemin dostkanın altında çok periden korpagandı yürüdün dostlardı taptım cana özüme bolgun işenimin mattı.
3: Alim School bul güçtü bilim beriyor. 21. ğılımdın gönümdörün önüktürüyor. Cana her bir balığa bolgun kam korduk. Toluk gündük mektep. Kırgız cana orus dildüğü klaslar. 1'den 5. klaslarga çeyin kavulalı ulanuğuda. Canı filial Zoom'dun canında. Abdurrahmanov köçüsü 175A. Aksiya 15. yunga çeyin ulanat.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
0: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
4: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. Ночью опустится до 22. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. Ночью понизится до 23. В Исыкульской области местами дожди, днем плюс 22. Ночью опустится до 6. На Рыне ясно, днем плюс 2.

0: 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков, днем ожидается плюс 36 градусов тепла, ночь составит плюс 22.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Car Audio».
2: Торговая компания «Car Audio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Car Audio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашо». Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашо.кг». Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
3: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане на один год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. В Бишкеке с 20 июля для движения транспорта полностью закроют перекресток бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В рамках первого этапа проекта была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Бакамбаева до улицы Льва Толстого. В мобильном приложении «Мой город» появилась функция отслеживания ночных автобусов, которая поможет жителям Бишкека спланировать удобный путь. Чтобы воспользоваться ею, нужно зайти в раздел «Транспорт» и выбрать пункт «Ночные рейсы». Нововведение решает давнюю проблему горожан. С 3 июля, когда в столице запустили 7 круглосуточных маршрутов, движение транспорта нельзя было отслеживать онлайн. Из-за этого жители жаловались на отсутствие онлайн-трекинга, в том числе внутри самого приложения. Ну а теперь автобусы, курсирующие ежедневно с 23.00 до 5 утра, отображаются на карте в реальном времени. По мнению представителей мэрии, это должно полностью устранить возникшие неудобства. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
3: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
4: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашоондон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
1: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. Ночью опустится до 22. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. Ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 22, ночью опустится до 6. На Рыне ясно, днем плюс 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков. Днем ожидается плюс 36 градусов тепла. Ночью составит плюс 22.
0: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
5: Деятельность лицензирована.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане на один год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Сапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. В Бишкеке с 20 июля для движения транспорта полностью закроют перекресток бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В рамках первого этапа проекта была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Бакамбаева до улицы Льва Толстого. В мобильном приложении «Мой город» появилась функция отслеживания ночных автобусов, которая поможет жителям Бишкека спланировать удобный путь. Чтобы воспользоваться ею, нужно зайти в раздел «Транспорт» и выбрать пункт «Ночные рейсы». Нововведение решает давнюю проблему горожан. С 3 июля, когда в столице запустили 7 круглосуточных маршрутов, движение транспорта нельзя было отслеживать онлайн. Из-за этого жители жаловались на отсутствие онлайн-трекинга, в том числе внутри самого приложения. Ну а теперь автобусы, курсирующие ежедневно с 23.00 до 5 утра, отображаются на карте в реальном времени. По мнению представителей мэрии, это должно полностью устранить возникшие неудобства. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».

0: тут во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. Ночью опустится до 22. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. Ночью понизится до 23. В Исыкульской области местами дожди, днем плюс 22, ночью опустится до 6. На Рыне ясно, днем плюс 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков. Днем ожидается плюс 36 градусов тепла. Ночь составит плюс 22.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама.

1 в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Скажите, а у вас есть гостиные? Столы и стулья?
5: У нас есть.
6: И со скидкой. В магазинах Евромебель скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья. С 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.

0: сайт www.cardiffisaudio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Ламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
3: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане на один год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. В Бишкеке с 20 июля для движения транспорта полностью закроют перекресток бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В рамках первого этапа проекта была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Бакамбаева до улицы Льва Толстого. В мобильном приложении «Мой город» появилась функция отслеживания ночных автобусов, которая поможет жителям Бишкека спланировать удобный путь. Чтобы воспользоваться ею, нужно зайти в раздел «Транспорт» и выбрать пункт «Ночные рейсы». Нововведение решает давнюю проблему горожан. С 3 июля, когда в столице запустили 7 круглосуточных маршрутов, движение транспорта нельзя было отслеживать онлайн. Из-за этого жители жаловались на отсутствие онлайн-трекинга, в том числе внутри самого приложения. Ну а теперь автобусы, курсирующие ежедневно с 23.00 до 5 утра, отображаются на карте в реальном времени. По мнению представителей мэрии, это должно полностью устранить возникшие неудобства. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Джарнама.

0: химиясы, биоажыроо жана гипоаллергендүү. Идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Libay Check It KG. Телефон 0555-4832-60.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Биздин Маркет.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Лямбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
2: Реклама на Авторадио. 0

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. Ночью опустится до 22. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. Ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 22, ночью опустится до 6. На Рыне ясно, днем плюс 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков. Днем ожидается плюс 36 градусов тепла. Ночь составит плюс 22.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
5: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане на один год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. В Бишкеке с 20 июля для движения транспорта полностью закроют перекресток бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В рамках первого этапа проекта была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Бакамбаева до улицы Льва Толстого. В мобильном приложении «Мой город» появилась функция отслеживания ночных автобусов, которая поможет жителям Бишкека спланировать удобный путь. Чтобы воспользоваться ею, нужно зайти в раздел «Транспорт» и выбрать пункт «Ночные рейсы». Нововведение решает давнюю проблему горожан. С 3 июля, когда в столице запустили 7 круглосуточных маршрутов, движение транспорта нельзя было отслеживать онлайн. Из-за этого жители жаловались на отсутствие онлайн-трекинга, в том числе внутри самого приложения. Ну а теперь автобусы, курсирующие ежедневно с 23.00 до 5 утра, отображаются на карте в реальном времени. По мнению представителей мэрии, это должно полностью устранить возникшие неудобства. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама. Айтыңызчы, сіздерде қонық бөлме мектептері, үстелдер, отырғыштар бар ба?
3: Бізде бар. Жаңа арзандату менен Евромебель дүкендерінде қонық бөлме мектептеріне, ашқана үстелдеріне жаңа отырғыштарға 15% арзандату. 17 июльдан 22 июльға дейін. Пайдалы бағада сатып алыңыз.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.
1: АЗС

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
3: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4-й микрорайон, 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 36 градусов. Ночью опустится до 22. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. Ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 22, ночью опустится до 6. На Рыне ясно, днем плюс 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков. Днем ожидается плюс 36 градусов тепла, ночью составит плюс 22.

0: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Car Audio.
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина, 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
8: Как же мне хорошо спалось.
9: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
13: Экорай, все, что нужно, покупай.
14: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
13: Экорай, натуральность выбирай.
15: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
10: Реклама на Авторадио.
16: 0 777 118 118.

Прошлое шрам на груди упадет как тень, но в твоей легкости я найду свой день.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане на один год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. В Бишкеке с 20 июля для движения транспорта полностью закроют перекресток бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В рамках первого этапа проекта была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Бакамбаева до улицы Льва Толстого. В мобильном приложении «Мой город» появилась функция отслеживания ночных автобусов, которая поможет жителям Бишкека спланировать удобный путь. Чтобы воспользоваться ею, нужно зайти в раздел «Транспорт» и выбрать пункт «Ночные рейсы». Нововведение решает давнюю проблему горожан. С 3 июля, когда в столице запустили 7 круглосуточных маршрутов, движение транспорта нельзя было отслеживать онлайн. Из-за этого жители жаловались на отсутствие онлайн-трекинга, в том числе внутри самого приложения. Ну а теперь автобусы, курсирующие ежедневно с 23.00 до 5 утра, отображаются на карте в реальном времени. По мнению представителей мэрии, это должно полностью устранить возникшие неудобства. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетүгү, стресс, уақыт жоғытуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
6: Дарите

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
3: У нас есть.
4: И со скидкой. В магазинах Евромебель скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
5: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Уже 18 июля Ламбардфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбардфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. Ночью опустится до 22. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. Ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 22, ночью опустится до 6. На Рыне ясно, днем плюс 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков. Днем ожидается плюс 36 градусов тепла, ночь составит плюс 22.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама.

0: Узнай. Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
2: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
3: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%.

0: Одна карта, три зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Пульс фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
1: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0-555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
2: Деятельность лицензирована.
3: Только с

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане на один год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. В Бишкеке с 20 июля для движения транспорта полностью закроют перекресток бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В рамках первого этапа проекта была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Бакамбаева до улицы Льва Толстого. В мобильном приложении «Мой город» появилась функция отслеживания ночных автобусов, которая поможет жителям Бишкека спланировать удобный путь. Чтобы воспользоваться ею, нужно зайти в раздел «Транспорт» и выбрать пункт «Ночные рейсы». Нововведение решает давнюю проблему горожан. С 3 июля, когда в столице запустили 7 круглосуточных маршрутов, движение транспорта нельзя было отслеживать онлайн. Из-за этого жители жаловались на отсутствие онлайн-трекинга, в том числе внутри самого приложения. Ну а теперь автобусы, курсирующие ежедневно с 23.00 до 5 утра, отображаются на карте в реальном времени. По мнению представителей мэрии, это должно полностью устранить возникшие неудобства. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшина-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
4: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
8: «Экорай».
10: Touching the night. Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. Ночью опустится до 22. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. Ночью понизится до 23. В Исыкульской области местами дожди, днем плюс 22. Ночью опустится до 6. На Рыне ясно, днем плюс 25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков. Днем ожидается плюс 36 градусов тепла. Ночью составит плюс 22.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
5: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.kg».
6: Деятельность лицензирована.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане на один год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Сапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. В Бишкеке с 20 июля для движения транспорта полностью закроют перекресток бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В рамках первого этапа проекта была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Бакамбаева до улицы Льва Толстого. В мобильном приложении «Мой город» появилась функция отслеживания ночных автобусов, которая поможет жителям Бишкека спланировать удобный путь. Чтобы воспользоваться ею, нужно зайти в раздел «Транспорт» и выбрать пункт «Ночные рейсы». Нововведение решает давнюю проблему горожан. С 3 июля, когда в столице запустили 7 круглосуточных маршрутов, движение транспорта нельзя было отслеживать онлайн. Из-за этого жители жаловались на отсутствие онлайн-трекинга, в том числе внутри самого приложения. Ну а теперь автобусы, курсирующие ежедневно с 23.00 до 5 утра, отображаются на карте в реальном времени. По мнению представителей мэрии, это должно полностью устранить возникшие неудобства. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «MR Group».
0: MR Group. Строительная компания «MR Group». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «MR Group». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «MR Group». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июнга чейин уланат.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Икар Аудио. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. Ночью опустится до 22. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. Ночью понизится до 23. В Исыкульской области местами дожди, днем плюс 22, ночью опустится до 6. На Нарыне ясно, днем плюс 25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков. Днем ожидается плюс 36 градусов тепла, ночью составит плюс 22. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
1: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама.
3: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык» – натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
9: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
10: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
11: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
2: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivroche KG и по телефону 0550 770 401.
0: Реклама на Авторадио.

0: Ночью заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: «Алимскул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова, 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
6: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждыми следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
7: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
3: Кейджи.
8: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля, ну же в продаже на Тикет Кейджи. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
9: Реклама на Авторадио. 0700.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Реклама. Уже 18 июля Ламбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Aquifruit во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
2: «Олимскул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Олимскул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
5: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
6: У нас есть.
7: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.
8: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines», соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Уже 18 июля Ламбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан-Ата. Билеты уже в продаже на Тикет.Киджи. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Jetour.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O». Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
5: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля «Лямбарфест» и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.